Господи, поди свою водку, поди твою водку, не благословляйте. Господи, я покрылся для Тебя Боже, и молитву ради пресвятой Твоей Матери и всех святых. Помилуй, прости нас, яко благ и человек. Аминь.

страна и планина великия борда, войску бие Лучинского отряда, командант от